мне повестки, на цветах рассыпать вески, вечно свежая трава. Но подумай, посмотри.